0: Клубе.
1: Клубе.
2: Hi, we're the Spice Girls.
1: Viva forever.
0: Tá na Clube. Tá bom.
1: Tá bom demais.